0: Самый хитовый.
1: Самый хитовый.
2: Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond.